0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
3: Yes. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
4: AIRK, DAB+, frekuentzietan, zuendako.